0: 赶紧撤退！
1: 赶紧撤退！赶紧撤退！赶紧撤退！赶紧撤退！赶紧撤退！赶紧撤退！赶紧撤退！赶紧撤退！赶紧撤退！赶紧撤退！赶紧撤退！赶紧撤退！赶紧撤退！赶紧撤退！赶紧撤退！赶紧撤退！赶紧撤退！赶紧撤退！赶紧撤退！赶紧撤退！赶紧撤退！赶紧撤退！赶紧撤退！赶紧撤退！赶紧撤退！赶紧撤退！赶紧撤退！赶紧撤退！赶紧撤退！赶紧撤退！赶紧撤退！赶紧撤退！赶紧撤退！赶紧撤退！赶紧撤退！赶紧撤退！赶紧撤退！赶紧撤退！赶紧撤退！赶紧撤退！赶紧撤退！赶紧撤退！赶紧撤退！赶紧撤退！赶紧撤退！赶紧